0: Никто не слушает. Послушайте сейчас.
1: Турбо-фьон! Турбо-фьон! Турбо-фьон!